вся история человечества состоит из примеров, когда общество эволюционирует в лучшую сторону усилиями гораздо меньшего количества людей. Не нужно думать, что они всесильны. Когда-нибудь именно вы

0: гордостью скажете своим детям и внукам: а ведь ты знаешь, когда-то, однажды, я спас Россию.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы сделать этой власти хуже, а народу лучше?
2: Сражаться с ними!